stvari со мной. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий, стварь со мной. Я сам нор, ага-га, я сам убогий, богий, богий, богий, богий, стварь. Ко зно риш такой се лажье диха, здей всак члоук се ми насмиха, туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и не църкляйо, за мен ни проблемо, ни овир. Резу кар со мной, я смам кром

0: сериозен оператер. Креживление. Найс. Найс пакет.
1: Имамо.
0: Найс цена.
1: Туди.
0: Найс хитрост.
1: Севида.
0: Спознайте нове пакете Т2 Найс. Т2. Живление е Найс. Радио Ена Обана.

0: настроение nice.
1: Nice пакет.
0: Имамо.
1: Nice цена.
0: Туди.
1: Nice хитрост.
0: Севида.
1: Спознайте нови пакете T2 Nice. T2. Живление е nice.
2: Radio Eno Obana.